0: Реклама на Родина ФМ.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. Плюс 7-800-233-43. Плюс 7-800-233-43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

увезут тебя, я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Это не что.

другая тебя любит женщина. Ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

Чала, где снуют катера, суждено мне свой покой потерять. Здесь, где ветры спят, много есть ребят, только нет здесь тебя. Ты в краю, где океан за кормой, да соленый ветерок озорной.

придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем и без слов все поймем.

Все, что станет прошлым с рассветом завтрашнего дня, за то, что ты

все-таки решилась, печально голову склоня, за то, что чудо не свершилось. Прости меня, прости меня, прости.

хочешь плакать поздно. Ты не грусти, себя казня, прости себя и то.

0: Реклама на Родина FM.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. Плюс 7-800-233-43. Плюс 7-800-233-43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: часок, посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

надо помечтать, да просто надо помечтать, мечтать. И в этом весь секрет.

такое вспомнила бы я, какого не было и нет. Но где такое раздобыть, какого не было и нет? Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить, любить. И в этом весь секрет. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я: полна огня, да-да, полна огня и юных сил, которых нет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть. Так, и в этом весь секрет.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

0: прокат.
1: Реклама на Родина FM.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
3: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
4: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкой, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымлена, вертолет стрекочет.

0: над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Родина ФМ.

0: Радио «Родина».
1: Я ищу Анюту на тропе.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

0: а от любви.
1: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.

0: Реклама на Родина FM.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Пусть рыжим пылает пожаром, а у вас все деревья, наверное, в снегу. Убежать от снегов удалось мне, пожалуй, от тебя.

помоги, помоги мне начать все сначала. Позови, позови за собою опять. Далеко я от глаз от твоих убежала, от тебя убежала.

где-то спит на ветру бесконечная тундра. И во сне у чеку положил ты кулак. Убежать от метели мне не было трудно, от тебя

твоей глаза вытирала украдкой за то, что не дрогнула в трудные дни, надежду в душе сберегая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо за то, что тебе по плечу мужская отвага и сила –

любила ты вместе со мной, иную судьбу отвергая. За взгляд твой, что видел я даже во сне, спасибо тебе, дорогая.

Какую ты тяжесть взяла на себя, какие преграды ломала, и сколько об этом я слов не скажу, все будет, наверное, мало. За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.

объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости наша,

А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростнее.

0: команда, молодость нашей команда, без которой нам не жить.
1: Реклама на Родина FM.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
3: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
4: Звоните плюс 7-800-233-43. Плюс 7-800-233-43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

сторонки точат лясы, но и шустрой стала молодежь. Хорошо мотив гармонь выводит, мы такого не слыхали встать. В круг забыв о возрасте выходит 102-летний дедушка-щукарь. Раз, два, три, казачок!

над станицей светится заря. Загнала с трудом домой старуха своего супруга-щукаря. По наддонам пыль столбом клубится, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец казачок.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

0: родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.
1: Через года, через ветра меня тропа вела, и жизнь ко мне была добра, и недобра была. Я не жалел в дороге сил и передышки не просил. Давным-давно распался след тех звонких быстрых лет. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной, но рядом шли друзья мои, и ты была со мной. Не умирает вечный свет, не пропадает добрый след. И снова ветер, встречный ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

Ты посмотрела ясным взглядом, лучистым взглядом серых глаз. Любовь и счастье встали рядом и закружили вихри

слышу голос твой в весеннем шуме людской толпы. Я забыл твое лицо, но я помню каждый миг прикосновенья горячих

0: Реклама на Родина FM.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. Плюс 7-800-233-43. Плюс 7-800-233-43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

тайны, дойди, если ты пожелаешь. Поведу сапоги в самоежный шалаш, а у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть побровь окунись.

В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Есть у нас в самый жуткий час мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут.

кажется, старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме тонкая.

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно. Как ты?

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Родина ФМ, Выборг.
1: Время чутко движет.

Сколько нужно силы и отваги, чтоб шагать в неведомой глуши через лес, болото и овраги.

Если бы не яростная вера, если бы не их сердец запал, их порыв и

увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкуру медвежьей брошу и к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне, ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

0: Реклама на Родина FM.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.
4: И зачем было с тобою нам знакомиться? Не забыть.

0: Радио «Родина».
1: Сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога, жить и умирать. Знаю дар немногих, жить одной дорогой,

знаю, остается, как вода в колодце, как про жизнь прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога в жизни после нас.

где-то мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

0: если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Давно у птиц мы учимся летать, их силуэты чертим на бумаге, но мы не все в них можем разгадать, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хоть мы кудесники и маги. У лебедя мы учимся любви, у сокола мы учимся отваге, а это не у всех у нас в крови, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хоть мы кудесники и маги. У жаворонка учимся мы петь, всегда он веян песни, как присяги. Не все мы с песней можем умереть, хоть мы кудесники и маги.

Самаря поют, забудьтесь и хорошо. Сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: настоящая не живая, только с виду человек. Не настоящая не живая, только с виду человек.
1: Реклама на Родина FM.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
3: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
4: Звоните. Плюс 7-800-233-43. Плюс 7-800-233-43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Если папа далеко, это очень нелегко. Если дом далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко.

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

0: 11:00. Точное время моей родины.
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светило осенним, и опять полгода ждать, только если болен сердце.

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий.

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером,

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43, +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

За то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

0: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.

почему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет

идет. Да просто надо помечтать, да просто надо помечтать, мечтать. И в этом весь секрет. Когда бы вспомнить мне, друзья, все увлечения юных лет, такое вспомнила бы я, такое вспомнила бы я, какого не было и нет. Но где такое раздобыть, какого не было и нет? Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить, любить. И в этом весь секрет. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я: полна огня, да-да, полна огня и юных сил, которых нет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкой, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымлена, вертолет.

запада, хоть бы навигация, что ли, поскорей. Море льдом заковано тут,

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет?

0: Родина ФМ.
1: Я ищу Анюту в

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобой вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Реклама «Народина FM».
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то.

Устьем рыжим пылает пожаром, а у вас все деревья, наверное, в снегу. Убежать от снегов удалось мне, пожалуй, от тебя.

И во сне у чеку положил ты кулак. Убежать от метели мне не было трудно, от тебя

на Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпич

твоей глаза вытирала украдкой, за то, что не дрогнула в трудные дни, надежду в душе сберегая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо за то, что тебе по плечу мужская отвага и сила, за то, что в бою из любого огня меня на руках выносила, за все, что делила ты вместе со мной, иную судьбу отвергая, за взгляд твой, что видел я даже во сне. Спасибо тебе,

Какую ты тяжесть взяла на себя, какие преграды ломала, и сколько об этом я слов не скажу, все будет, наверное, мало. За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

в окнах светится огонь. Вся станица из домов выходит, чтоб послушать бойкую гармонь. Быстрым взглядом девушек окинув, удалой чубатый паренек приглашает стройную девчину на веселый танец казачок.

Ромки точат лясы, но и шустрой стала молодежь. Хорошо мотив гармонь выводит, мы такого не слыхали встарь. В круг забыв о возрасте выходит 102-летний дедушка-щукарь. Раз, два, три, казачок!

Над станицей светится заря. Загнала с трудом домой старуха своего супруга щукаря. По наддонам пыль столбом клубится, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец казачок.

0: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.

0: если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.
2: Через года, через ветра меня тропа вела, и жизнь ко мне была добра, и недобра была. Я не жалел в дороге сил и передышки не просил. Давным-давно распался след тех звонких быстрых лет. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной, но рядом шли друзья мои, и ты была со мной. Не умирает вечный свет, не пропадает добрый след. И снова ветер, встречный ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.

так. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

0: Реклама на Родина FM.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Ты посмотрела ясным взглядом, лучистым взглядом серых глаз. Любовь и счастье встали рядом и закружили вихри

Тенькая, отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц хоть по бровь окунись.

толпе прохожих. Она проходит мимо нас, но осторожней, осторожней.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно. Твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву.

Только нужно силы и отваги, чтоб шагать в неведомой глуши через лес, болото и овраги.

0: Реклама на Родина FM.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.
4: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка

Сколько утекло с тех пор воды, повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно, я же помню, помню только одно. Как ты

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, а ты не придешь.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

0: 22:00. Точное время моей родины.
1: Сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога, жить и умирать. Знаю дар немногий, жить одной дорогой.

знаю, остается, как вода в колодце, как про жизнь прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога в жизни после нас.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

боюсь я глаз твоих печальных, но и веселых глаз боюсь.

Давно у птиц мы учимся летать, их силуэты чертим на бумаге, но мы не все в них можем разгадать, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хоть мы кудесники и маги. У лебедя мы учимся любви, у сокола мы учимся отваге, а это не у всех у нас в крови, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хоть мы кудесники и маги. У жаворонка учимся мы

0: E Magui, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Vitimui, conhece E Magui. На Млечный путь мы с песнею махнем, и звездным молоком наполним фляги, и лапы двум медведицам пожмем, ведь мы кудесники и маги. И лапы двум медведицам пожмем, ведь мы кудесники и маги.
1: Радио «Родина».

Сделал он руки, глаза и губы, а вот сердце не сумел. Кукла, кукла восковая, не полюбишь поверь. Не настоящая, не живая, только с виду человек. Ты стоишь перед людьми, прекрасна и горда, но несчастна без любви любая красота. У тебя глаза, как звезды, и светлы, и чисты. Но догадаться легко и просто, что не знаешь счастья ты.

0: Настоящая не живая, только с виду человек. Ненастоящая не живая, только с виду человек.
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

0: если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то.

папа далеко, это очень нелегко. Если дом далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко.

0: Реклама на Родина FM.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Родина ФМ. Выборг.
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светило сенером, и опять полгода ждать, только если болен сенером.

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий на

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен север,

Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

слышу голос твой в весеннем шуме людской толпы. Я забыл твое лицо, но я помню каждый миг прикосновенья горячих

объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости наша,

А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все ярость

которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры, дай Бог.

0: команда, молодость нашей команда, без которой нам не жить.
1: Реклама на Родина FM.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
3: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
4: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу их к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

все, что станет прошлым с рассветом завтрашнего дня, за то, что ты

хочешь плакать поздно. Ты не грусти, себя казня, прости себя и то.

сны шло одни. И шагал я совершенно неженатым, и жалел о том, что я

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. Плюс 7-800-233-43. Плюс 7-800-233-43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.
4: Ссорятся люди, мирятся люди.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Приснилось мне, приснилось мне снегами по ландшафту. Земной кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, кругом зима, зима, зима. Глаза домов темным-темным

ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу.

течет от песков караван. Я буду ждать тебя возле пальму трех дорог. Знаю я, вернусь.

вдавая, поет, заботитесь хорошо. Сердце волнуется, под что не покуется груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

печали. Но хочу я друзьям пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, наворожив лиху беду мне, возникла ты средь бела дня, и понял я, что ты колдунья, и что пропал навеки я. Все решилось проще бы, проще бы, проще.

Чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

вновь тону в твоих бездонных, в твоих загадочных глазах. Все решилось проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад.

0: если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.